0: Качество экономического развития уездных территорий провинции Хэйлунцзян выходит на новый уровень. Харбинский марафон 2026 года состоится 13 сентября. В Харбине открылась 23-я китайская водная конференция. Китай и Россия совместно открыли трансграничный коридор для амурских тигров. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия». Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
1: Харбинский марафон 2026 года стартует 13 сентября. 30 тысяч бегунов отправятся от Харбинской музыкальной галереи, минуя мост Янминтан, Харбинский большой театр и водно-болотные угодья реки Сунхуазян, чтобы финишировать на острове Солнца. Оргкомитет соревнований официально представил новый талисман «Бегущую косулю», оригинальный дизайн которого разработала команда преподавателей и студентов Академии художеств университета Синхуа. Прообразом талисмана стала косуля – лесной дух горных массивов Малого и Большого Хинкана, которая воплощает дух марафона – преодоление себя, выхода за пределы возможностей, стойкости и несгибаемости.
2: Новая политика возврата НДС при выезде из страны, вступившая в силу 1 июля, на днях отметила 60-дневный юбилей. Опираясь на уникальную структуру потребления, ориентированную на открытость на север, провинция Хэйлунцзян адаптировала и усовершенствовала новую политику возврата НДС с учетом местных условий. На основе общегосударственной политики впервые были включены в перечень участников предприятия с налоговым рейтингом класса М, что упростило процедуру регистрации в качестве магазинов возврата НДС для брендов премиум Хэйлунцзяна, 9 драгоценностей и 18 деликатесов из старых торговых марок провинции Хэйлунцзян. В портах водного

0: транспорта, такие как Хэйхэ и Тунцзян, выразятся обочина услуга возврата НДС при выезде из страны, что изменило прежнюю практику сосредоточения возврата налога преимущественно в аэропортах. Поддерживается создание специализированных торговых улиц с возвратом НДС в приграничных городах, где предоставляются услуги по возврату налогов с инструкциями на китайском и русском языках, что эффективно стимулирует потребление.
1: Недавно в Харбине открылась 23-я китайская водная конференция. Более 1500 академиков, экспертов, молодых ученых и представителей отрасли из высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов по всей стране собрались в ледовом городе под Лунзугом высококачественное соответствие водной науки и промышленности, чтобы обсудить передовые технологии в области водной науки, актуальные потребности государственные стратегии и высококачественное развитие промышленности. Китайская водная конференция является самой влиятельной академической платформой в области водной науки в Китае. В рамках конференции организовано 29 секционных заседаний и запланировано около 500 научных докладов, охватывающих такие ключевые направления, как применение искусственного интеллекта в водной науке.
0: Северо-восточный региональный этап второго общенационального любительского спортивного турнира недавно стартовал на площади 7 звезд в деревне Буйзи уезда Мэхэ. Более 1600 участников со всей страны собрались в крайней точке севера Китая. В программе соревнования дистанция круга пограничного пути протяженностью 9,9 километра и дистанция круга радости поиска севера протяженностью 5 километров. Маршрут проходит вдоль берега реки Хэ через пограничную заставу, поэзии и другие достопримечательности. На месте проведения мероприятия также организованы выступления фольклорных коллективов, ярмарка местных деликатесов, интерактивные площадки с элементами нематериального культурного наследия и различные спортивные развлечения.
2: Этим летом уезд Линьдэн города Дацин объединил множество отраслей промышленности с горячими источниками плюс. От выздоравливающего туризма до научно-технического опыта, от экологии водно-болотных угодий до создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Экономика горячих источников охватила половину поселков. Российские туристы любят оздоровление на горячих источниках. За первые 8 месяцев этого года здесь побывало почти 80 российских туристов, что почти соответствует общему числу туристов, посетивших курорт в прошлом году. Волна жары на горячих источниках превращается в горячую экономику с развитием уездов.
3: 在林甸泡温泉，想热闹可以跟大家一起冲浪戏水，想惬意可以租下这么一个温泉小家常住。今年北国温泉别墅全新改造升级，现在一房难求。
4: В этом году термальный курорт Пейго переоборудовал 20 вилл бассейнов и 52 номер на старинной улице в оздоровительное пространство для отдыха и оздоровления.
5: Гости могут окунуться в термальную воду и отдохнуть прямо на месте.
4: Семья российских туристов по фамилии Семеновы проживает здесь уже месяц.
6: 去年一整年吧，我们接待俄罗斯游客量是10000人次左右。那今年从年初到现在，就已经8000人次了。
4: В живописном районе Хэмингху недавно открылись апартаменты для оздоровительного отдыха, рассчитанные на 800 человек. Здесь есть все необходимое. Роботы с искусственным интеллектом, персональные помощники, измеряющие артериальное давление бесконтактным способом, а также капсулы с высокой концентрацией отрицательных ионов. Концепция «горячий источник плюс технология» придает этому месту новую привлекательность для тех, кто хочет отдохнуть и оздоровиться.
7: 这也是咱们全国首家就是跟温泉加结合的这样的一个科技产业板块，有咱们现在7台这样的小仪器人做这个身体调节和血液循环的，能让咱们游客在泡温泉之后能过来做一个身心的一个放松。
4: обирающий на экологические ресурсы и ресурсы горячих источников. В этом году живописный район сосредоточился на расширении исследовательского и туристического маршрута «Горячие источники плюс коридорный туризм» и заключил соглашение о сотрудничестве с рядом поставщиков услуг.

0: 船呢引入了更多的水上设备，游客比去年同期提升了20%左右。
1: Половина из 8 поселков уезда использует горячие источники для развития сельского туризма и создания гэмпингов на лугах. Этот источник горячей родниковой воды также питает окружающие черные земли. Сельскохозяйственная продукция, выращенная односельчанами, хорошо продается в живописных районах, а концепт «горячие источники» в сочетании со сельским хозяйством стал процветающей отраслью для возрождения сельских районов.
2: 这包脱皮玉米粒就诞生在鹤鸣湖镇胜利村的玉米田里，别小看它，小小的一包让玉米粒的价值翻了30倍。
3: 脱皮呢不脱胚芽，消化功能不好的人群呢能够更加适用。当地的合作社和农民呢每年多挣300多万块钱。
4: 接下来我们将不断延伸拓展温泉旅游产业链条，力争拉动社会消费稳步提升5个百分点，让县域经济持续向暖。
1: Линьбен расширил производственную цепочку с помощью модели «Горячие источники плюс», а Иан применил аналогичный подход – цепочное мышление в работе с гусями. От гусиных яиц до гусиного буха и других продуктов с высокой добавленной стоимостью за счет непрерывного расширения производственной цепочки удалось по наимели реализовать новые преимущества гусиной индустрии.
5: 这里是伊安县，我现在所处的位置呢，就是目前国内单体最大的种鹅繁育基地，它大到有101栋鹅棚，同时可以饲养12万只种鹅。那如果按照一年一只种鹅可以下65枚鹅蛋来算的话，今年就将有600多万枚鹅蛋从这里走向全国的市场。那么就在前不久呢，鹅棚里诞生了一项新技术。
1: Каждый июль у племенных гусей наступает отдых перинатального периода. Если они хотят отложить яйца, им приходится ждать до весны следующего года. В этом году компания установила защитную плетку толщиной 20 сантиметров в каждом гусятнике и установила интеллектуальное оборудование для контроля освещения и температуры, чтобы племенные гуси не чувствовали сезонных ограничений и период откладки яиц был продлен на целых 3 месяца.
6: 每年这时候我们都卖完鹅，都已经在家数钱休息了。然后今年8月份，我这鹅雏刚上了3万只鹅雏。10月份出来了，如果按照现在的行情，可能一只多挣10块钱，30万。
1: Компания Liu Chao, которая является мировым лидером по производству гусиного пуха в уезде Иан, 3 года назад предприняла попытку расширить производственную цепочку и инвестировала 800 миллионов юаней в реализацию проекта по интеграции гусиной отрасли. В том же году он был завершен и введен в эксплуатацию. Было забито 2,1 миллиона гусей, и доля местной переработки гусиного мяса увеличилась почти на 70%. В августе этого года обе стороны, попробовавшие вкус прибыли, снова расширили производственную цепочку. Благодаря совершенно новой производственной линии по переработке гусиного пуха, который в прошлом экспортировался по низким ценам, с новым оборудованием был превращен в высококачественное сырье для пуховиков прямо на месте, а его стоимость удвоилась в несколько раз.
7: 价格方面，鹅绒是最高的，1公斤900元左右。
5: 一年前呢，我来过这里采访，当时还没有我身后这一片厂房。仅仅通过一年的时间，这里就又建成了一个年1200万只的大鹅屠宰车间。
8: 我们下一步布局就是寒地服装、羽毛球、鹅脊农馆。为实现这3个目标的梦想，我们就得继续的大力招生引资。
1: В настоящее время уезд планирует инвестировать 500 миллионов юаней в строительство нового промышленного парка площадью 2 квадратных километра, чтобы продолжить изучение путей к увеличению прибыли и уже достиг соглашения о намерениях с почти 10 отечественными предприятиями перерабатывающей промышленности. После завершения строительства парка его мощность по убою составит 30 миллионов голов в год. Он сможет перерабатывать 600 тонн перьев и производить 75 тонн пуха. Благодаря созданию продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как фирменные пуховики из гусиного пуха и сублимированный порошок из гусиной крови, годовой объем производства уже превышает 300 миллионов юаней.
0: Амурский тигр – единственный подвид тигра.

В Китае, имеющий стабильно размножающуюся популяцию в дикой природе, эти хищники часто перемещаются через китайско-российскую границу. Начиная с 2023 года,

0: из прежних въездных дуров в полноценный беспрепятственный проход.
1: На границе между Китаем и Россией в северо-восточном национальном парке тигров и леопардов фотоловушка запечатлела такую картину. Могучий амурский тигр неторопливо пересек границу из России в Китай, совершив въездной дур.
2: 自从咱的廊道打开之后，拍摄这些梅花鹿啦、狍子、尤其东北虎的次数更多了，东北豹、还有熊、野猪这些品种也多了，然后频率也高。
3: 这个是今天拍到的吗？
2: 对，这就是今天拍到的。
3: 拍到的梅花鹿，我看
2: 对，非常多。咱们这打开廊道之后。
1: Сейчас я нахожусь в Тунинском участке северо-восточного национального парка тигров и леопардов в Китае. Всего в 20 километрах за моей спиной национальный парк «Земля леопардов» в России. Протяженность общей границы между двумя парками составляет более 250 километров. И она служит единственным коридором миграции для амурских тигров и других диких животных. Из-за приграничного расположения этот густой лес когда-то был искусственно разделен рядами колючей проволоки. Эти железные ограждения были словно непреодолимые стены, которые разорвали круг общения многих диких животных.
4: 松俄边境铁丝网是东北虎跨境最大的障碍，对老虎繁殖和基因交流都产生不良影响。比如说，这一区域都是雄虎或雌虎，就无法正常繁育后代。同样，长期隔离也会产生近亲繁殖。
1: В целях охраны амурских тигров здесь специально были проложены такие переходы для животных. Всего на границе между северо-восточным национальным парком тигров и леопардов в Китае и национальным парком «Земля леопардов» в России обустроено 290 таких переходов. 290 переходов обеспечили китайским и российским диким животным встречу друг с другом. Тигры находят пару, косули ходят в гости. А генетический обмен и выбор партнеров для размножения с этого момента перешли в режим без барьеров.
5: 对阻碍野生动物迁徙的廊道进行了人工的清理，同时我们对废弃的这个铁丝网进行了统一的收集，防止对野生动物，特别是东北虎造成伤害。
1: В ноябре 2025 года научно-исследовательские организации Китая и России официально запустили совместный мониторинг трансграничных популяций. Основой этого международного сотрудничества стала интеллектуальная система «Небо-Земля-Космос», разработанная Северо-Восточным национальным парком тигров и леопардов в Китае. Эта система не только способна точно распознавать более 30 видов диких животных, но и обеспечивает стабильную точность идентификации отдельных амурских тигров на уровне выше 90%.
5: 首先，我们每天进行巡护，同时我们这个对受伤野生动物进行救助，对东北虎豹进行监测。如果发现东北虎豹活动信息，我们会及时的提醒附近的村民，注意这个人身安全。
1: В этом году в Международный день тигра Китай и Россия совместно опубликовали отчет по охране амурского тигра. На трансграничных охраняемых территориях двух стран зафиксировано не менее 147 особей амурских тигров, из которых 72 в Северо-Восточном национальном парке тигров и леопардов в Китае и 96 в национальном парке «Земля леопардов» в России. 21 тигр является международным путешественником, часто перемещаются между местами обитания двух стран, тогда как 10 лет назад в этом регионе насчитывалось менее 30 диких амурских тигров.
0: Этим летом ночные туристические сцены по всей провинции совершенствуются, и перед нами постепенно разворачивается новая картина ночных прогулок по Хэйлунцзяну. А теперь давайте отправимся в замок на реке Сунхуазян в Харбине, чтобы прочувствовать уникальное очарование ночной атмосферы Харбина, известного как «Ледяной город» и «Летняя столица».
6: 哈尔滨江上城堡全新开放的观景平台，我找到了一处观赏日落的绝佳打卡地。大家看，落日余晖洒满江面，真的是太美了。
7: В последнее время загады, похожие на апельсиновое море, сделали замок на реке Сунхуадзя в Харбине популярным в соседях. Чтобы удержать эту волну интереса, парк создал множество новых фотозон. Здесь туристы могут не только любоваться закатом, когда половина реки сверкает изумрудом, а половина

0: набирает по глянцам. Ну и запечатлеть романтические моменты у водопада из роз. Весело взаимодействовать с инсталляциями в виде руны или копировать художественные театральные сцены, создавая кадры полной сюжетной глубины.
1: 走上楼梯的时候感觉那个景就慢慢出现在自己眼前，就感觉特别好看，歌剧魅影的那种感觉，很有特色。
0: Недалеко на Софийской площади новые гигантские инсталляции в виде скрипок фиолетовой подсветки выглядят словно из сна, будто исполняют серенаду очаровательного харбинского лета. На озере в парке Ясю в рамках парка Парижо Мир Лидесника в Харбине официально стартовало грандиозное водно-световое шоу с музыкой и фейерверк-шоу. Представление использует естественную гладь озера в качестве световой сцены. Под ритмы музыки струи воды взмывают в такт мелодии, а в небо запускают фейерверки, вызывая восторженные возгласы горожан и туристов.
2: 是一种就是像一种特调的鸡尾酒一样啊，就让人喝得太上瘾太上头了，很回味。
3: От экологической защиты, которая открыла проход для амурских тигров на границе, до ночных пейзажей, созданных для гостей со всех сторон на берегах Сунхуазяна, красота природы и дух города перепредаются на просторах Кейлунзяна.Дорогие друзья, на этом заканчивается наша сегодняшняя программа. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.